0: лучшее.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z.
1: Ворон по небу летал, ворон ворона искал. Вместе в небе хорошо, с неба мир такой большой. С неба видно, кто устал, кто присел,

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 23 июня, в нашем регионе малооблачно, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 27 градусов тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: А с тобой здесь нет. Когда пройдет 100 лет.
1: Радио Z. Без помех к успеху.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: без погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 23 июня, в нашем регионе малооблачно, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 27 градусов тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Разозовитесь, друзья!
1: Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Запущена программа по подготовке ветеранов СВО к поступлению в технические вузы. Подготовительный факультет открыт на базе МГТУ имени Баумана в Москве. В сентябре стартует основной этап проекта, который охватит 200 слушателей. Миноборнауки поручило МГТУ имени Баумана разработать подготовительную программу и пригласить ребят со всей страны для того, чтобы они имели возможность поступить в лучшие технические университеты, а далее трудоустроиться на предприятия в соответствии с полученным образованием. В министерстве напомнили, что участники спецоперации и их дети могут поступить по отдельной квоте, которая составляет не менее 10% от общего объема бюджетных мест. В этом году выделено на 2000 мест больше. В нынешнюю приемную кампанию 368 университетов установили отдельную квоту в размере выше 10%. Кабмин поручил подготовить план мер для поддержки внутреннего рынка топлива. Решение приняли по итогам совещания с вице-премьером Александром Новаком. Нефтяные компании сообщили, что увеличивают производство нефтепродуктов и вводят новые мощности. Отдельно на совещании обсудили поставки бензина и дизеля сельхозпроизводителям в период сезонных работ. Профильным ведомствам поручили подготовить дальнейшие меры с учетом уже действующих механизмов регулирования. В правительстве подчеркнули, что ситуацию с поставками и стоимостью топлива продолжают держать на контроле. В России завершилось шестое всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. В нем приняли участие почти 16 миллионов человек. Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что механизм прямого участия граждан в вопросах благоустройства востребован. За 6 лет учтено более 68 миллионов голосов. В этом году география голосования охватила 88 субъектов, где на выбор жителей было представлено около 6,8 тысячи объектов. В 2026 году в голосовании начали участвовать опорные населенные пункты, в том числе села и поселки с численностью населения менее 20 тысяч человек. Общественные пространства, выбранные по итогам голосования, включаются в Федеральный реестр лучших практик в области благоустройства. Это позволяет тиражировать успешный опыт по всей стране. Единый цифровой ресурс для детских садов запустят с 1 сентября, сообщили в Минпросвещение. В ведомстве уточнили, что для воспитателей, заведующих, методистов и родителей будет предусмотрен контент – мультфильмы, художественная литература, рекомендуемые книги, сказки, игрушки и игровые средства обучения. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба!

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» классический, килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Камуфляж наденем с беретом и на грудь повесим медали. Не испортят праздника вести,

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 23 июня, в нашем регионе малооблачно, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 27 градусов тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Запущена программа по подготовке ветеранов СВО к поступлению в технические вузы. Подготовительный факультет открыт на базе МГТУ имени Баумана в Москве. В сентябре стартует основной этап проекта, который охватит 200 слушателей. Минобрнауки поручило МГТУ имени Баумана разработать подготовительную программу и пригласить ребят со всей страны для того, чтобы они имели возможность поступить в лучшие технические университеты, а далее трудоустроиться на предприятия в соответствии с полученным образованием. В министерстве напомнили, что участники спецоперации и их дети могут поступить по отдельной квоте, которая составляет не менее 10% от общего объема бюджетных мест. В этом году выделено на 2000 мест больше. В нынешнюю приемную кампанию 368 университетов установили отдельную квоту в размере выше 10%. Кабмин поручил подготовить план мер для поддержки внутреннего рынка топлива. Решение приняли по итогам совещания с вице-премьером Александром Новаком. Нефтяные компании сообщили, что увеличивают производство нефтепродуктов и вводят новые мощности. Отдельно на совещании обсудили поставки бензина и дизеля сельхозпроизводителям в период сезонных работ. Профильным ведомствам поручили подготовить дальнейшие меры с учетом уже действующих механизмов регулирования. В правительстве подчеркнули, что ситуацию с поставками и стоимостью топлива продолжают держать на контроле. В России завершилось 6-е всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. В нем приняли участие почти 16 миллионов человек. Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что механизм прямого участия граждан в вопросах благоустройства востребован. За 6 лет учтено более 68 миллионов голосов. В этом году география голосования охватила 88 субъектов, где на выбор жителей было представлено около 6,8 тысячи объектов. В 2026 году в голосовании начали участвовать опорные населенные пункты, в том числе села и поселки с численностью населения менее 20 тысяч человек. Общественные пространства, выбранные по итогам голосования, включаются в Федеральный реестр лучших практик в области благоустройства. Это позволяет тиражировать успешный опыт по всей стране. Единый цифровой ресурс для детских садов запустят с 1 сентября, сообщили в Минпросвещение. В ведомстве уточнили, что для воспитателей, заведующих, методистов и родителей будет предусмотрен контент – мультфильмы, художественная литература, рекомендуемые книги, сказки, игрушки и игровые средства обучения. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба!

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» классический, килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
7: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на Мире Белогорья.
1: Смотрите в наших соцсетях.

Вернитесь, наши пацаны. Вернитесь, все те, кто ушел. В тот беспросветный страшный ад. Живыми ждем вас всех назад. Чтоб перестала плакать мать.

0: красота в пятки уходит.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 23 июня, в нашем регионе малооблачно, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 27 градусов тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

или потому, что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Анна Ахматова. Победителем. За Динарские были ворота. Впереди была только смерть. Так советская шла пехота. Прямо в желтые жерла Берд. Вот о вас и напишут в книжках. Жизнь свою, за други своя. Незатейливые парнишки. Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки, внуки, братики, сыновья.

0: Внимание, внимание! Ракетная опасность! Ракетная опасность! По возможности оставайтесь дома. Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место. Ракетная опасность! Ракетная опасность! По возможности оставайтесь дома. Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место. Ракетная опасность. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место.
1: В мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

одним наедине. Внимание, внимание! Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Запущена программа по подготовке ветеранов СВО к поступлению в технические вузы. Подготовительный факультет открыт на базе МГТУ имени Баумана в Москве. В сентябре стартует основной этап проекта, который охватит 200 слушателей. Миноборнауки поручило МГТУ имени Баумана разработать подготовительную программу и пригласить ребят со всей страны для того, чтобы они имели возможность поступить в лучшие технические университеты, а далее трудоустроиться на предприятия в соответствии с полученным образованием. В министерстве напомнили, что участники спецоперации и их дети могут поступить по отдельной квоте, которая составляет не менее 10% от общего объема бюджетных мест. В этом году выделено на 2000 мест больше. В нынешнюю приемную кампанию 368 университетов установили отдельную квоту в размере выше 10%. Кабмин поручил подготовить план мер для поддержки внутреннего рынка топлива. Решение приняли по итогам совещания с вице-премьером Александром Новаком. Нефтяные компании сообщили, что увеличивают производство нефтепродуктов и вводят новые мощности. Отдельно на совещании обсудили поставки бензина и дизеля сельхозпроизводителям в период сезонных работ. Профильным ведомствам поручили подготовить дальнейшие меры с учетом уже действующих механизмов регулирования. В правительстве подчеркнули, что ситуацию с поставками и стоимостью топлива продолжают держать на контроле. В России завершилось шестое всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. В нем приняли участие почти 16 миллионов человек. Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что механизм прямого участия граждан в вопросах благоустройства востребован. За 6 лет учтено более 68 миллионов голосов. В этом году география голосования охватила 88 субъектов, где на выбор жителей было представлено около 6,8 тысячи объектов. В 2026 году в голосовании начали участвовать опорные населенные пункты, в том числе села и поселки с численностью населения менее 20 тысяч человек. Общественные пространства, выбранные по итогам голосования, включаются в Федеральный реестр лучших практик в области благоустройства. Это позволяет тиражировать успешный опыт по всей стране. Единый цифровой ресурс для детских садов запустят с 1 сентября, сообщили в Минпросвещение. В ведомстве уточнили, что для воспитателей, заведующих, методистов и родителей будет предусмотрен контент – мультфильмы, художественная литература, рекомендуемые книги, сказки, игрушки и игровые средства обучения. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба!

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Поле с братом Колей на семи ветрах. Друг на друга, автоматы, пальцы на курках. Кто тебе шепнул на ухо, на груди пригрелся гад? Что ты забыл, Колян, братуха, забыл, что я твой брат? Ты забыл, сколь нами вместе прочитано? Мы с тобой в

тобою родила. Стоим мы двое с братом Колей на берегу Днепра. Ты на левом, а я на правом. Почему же так?

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 23 июня, в нашем регионе малооблачно, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 27 градусов тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета

когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
3: Я вернулся. Мама, я вернулся.
4: Я вернулся.
5: Мама.
6: Мама.
5: Мама.
6: Мама, я вернулся.
7: Истории вернувшихся

0: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
1: Евгений Денисов, 29 лет. Родился и вырос в Бирюче, Белгородской области. На СВО попал по мобилизации. Комиссован по болезни. Награжден медалью Суворова и медалью за отвагу.
2: О своем детстве расскажите.
3: Детство у меня было, наверное, до 8 класса. Затем меня отдали в лицей полиции в казарменное положение. И до 2013 года я жил в казарме уже сам.
2: Каким вы были сыном? Может быть, что-то запомнилось вам из отношений с мамой?
3: С мамой не очень теплые были, потому что мы с ней очень сильно похожи. Я заметил такую тенденцию в том, что люди, которые очень сильно друг на друга похожи, они не ладят друг с другом. И так и у меня получилось. Я был первым ребенком, и у меня родители еще были молодыми. Поэтому меня больше воспитывали там, в Калининграде, бабушка, и здесь, в Белгороде, бабушка с дедом.
2: Живы они?
3: Да, еще живы.
2: Если вернуться в ваше детство и к вашей бабушке, есть какие-то теплые воспоминания об этом?
3: Да, конечно. У меня бабушка заменила маму. Я с Калининграда приезжала. Я прям обожаю это село Малобыково. Я туда постоянно возвращаюсь. Там и дышится мне по-другому. Теплых воспоминаний очень много. Я люблю молоко. Вторая бабушка доит, я пойду, наберу от этого молока. Готовит оно очень вкусно. Пирожки. Это все вообще, все, что можно было. Это домашняя нутелла, это все сладости, которые она делала. Мы были любители мороженого постоянно, каждый днями там кушают. Много всего. Особенно это все с огорода. Вот я как бы до сих пор так придерживаюсь, не особо там овощи, все это покупать в магазине, потому что
2: привыкли
3: я...
2: к домашнему.
3: Да, я, сколько бы я в городах не прожил, в том же Калининграде, либо в Белгороде, я деревенский. Поэтому придержанность к тому вот как раз детству, что я кушал, вот я стараюсь это и дальше.
2: Как на СВО вы попали?
3: Я заранее думал, что если будет мобилизация, меня заберут первым. Так и оказалось. Полжизни я потом в МВД учился, потом в армии. И с утра Владимир Владимирович объявил о мобилизации. В обед уже приехали люди с повесткой.
2: С кем вы общались, находясь на СВО?
3: Там ни с кем не пообщаюсь, потому что я был на передовой. Один раз я дозвонился жене сказать, что я на Украине уже. Никто не знал, где и что. Не сообщалось это. И после этого мое общение было с родственниками только тогда, когда меня эвакуировали в Белгородскую область.
2: Сколько вы в общей сложности пробыли на СВО?
3: На передовой месяц.
2: И получили ранение?
3: Да. Нас отвезли прямо на первую линию, и мы постоянно отражали атаки, наступления на нас. И в один момент там меня ударило взрывной волной, ударился об дерево спиной, хотя я был в бронежилете, но удар был хороший. И затем обстрелы шли более 10 часов на постоянке. Мы с ребятами сидели в окопе, а выходить нельзя. И там главное правило было, чем ты ниже, тем ты больше выживешь процентность. Были проливные дожди, земля имеет такое свойство, она впитывает влагу, да, при дожди, но когда уже порог начинается, все, окопы наши затапливало полностью. И мы с ребятами сидели вот в окопах, после удара мне было плохо, я не понимал, что. Но на адреналине не ощущалась боль, а ощущалась, как будто вот гриппом заболел. И проснувшись, я просто уже не встать, ничего не мог полностью, я опух, ни руки, ни ноги сжимать не мог. Берцы тоже самое резали с меня уже, и со мной еще один тоже паренек был, мы с одной лесопосадки были. И нас его эвакуировали в Луганский госпиталь, сделали быструю проверку, что с нами, как, и нас на вертолете эвакуировали в Валуйки. Валуйки, соответственно, в Белгород, а здесь мы пролежали 2 дня, портом нас отправили в Питер. В Питере уже мы делали первую нашу диагностику вообще тела, там выявили очень интересный факт, что у меня 3 почки оказалось. У меня есть отросток от почки, который сам по себе функционирует.
2: И потом вы не знали, да, это?
3: Не знал вообще. Затем уже 1,5 недели, наверное, пролежали, нас начали отправлять по другим городам по России. Меня отправили в Тамбов, и в Тамбове уже начали плотно заниматься, давать гормоны. Меня уже сделали просто лежачим, я не мог ни быстро двигаться, ни вставать куда-то, мне еду, например, приносили в палату. И сделали уже как раз первый мне диагноз острый гломерулонефрит. Это поражение почек. У меня выходит белок, вот у нормального человека он выходит, например, 0,003 грамма, а у меня выходил по 3, по 5 граммов. Доходило до 15 граммов.
2: Это из-за ударной волны? волны?
3: Да, и переохлаждение. Почки все отключились. Но об этом я уже узнал в крайнем госпитале в Подольске. Мне сделали биопсию и сказали, вот что у меня на тот момент было 60 с чем-то процентов поражения почек, и из-за этого меня комиссовали, потому что уже все.
2: На сегодняшний день как состояние здоровья?
3: Не знаю, можно говорить, нет, что я чуть отказался от лекарств, и мне стало во много легче. Потому что на меня очень сильно влияли эти гормоны, я потолстел за месяц, я 160 килограмм весил, я просто был омёбный человек, который ни двигаться ничего не мог, я выходил на улицу, терял сознание.
2: А сейчас сколько сбросили вы?
3: Уже 40 килограмм я сбросил. Опять же, я пытаюсь держаться питания, больше двигаться, вот как раз с бизнесом, это стресс, он из-за стресса.
2: Что за бизнес, расскажите?
3: Фирма по внутренней отделке.
2: А вы стали этим заниматься уже после СВО, да?
3: Да, это вот как раз время своих героев, то, что нам помогли, и мы пооткрывали вот.
2: А бабушка знала, что вы на СВО?
3: Да, конечно, да.
2: Переживала?
3: Да, очень сильно переживала. Я изначально, когда прилетел, я позвонил жене, позвонил ей и просто сказал то, что, ничего серьезного, потому что я тоже не знал, что со мной, руки, ноги целы. А на больше как бы мне рассчитывать не было смысла. И они все приезжали.
2: Скажите, а бабушка приехала, может быть, приготовила вам что-то?
3: Да, принесла? Она приготовила, но она больше плакала. То, что и я другой поменялся, это скинул очень сильно. Стресс, опять же, адреналин. Плакала, да, все там плакали.
2: Вот у вас есть сейчас уникальнейшая возможность позвонить бабушке и сказать...
3: Она на работе, все, не может.
2: Не возьмет трубку?
3: Нет. С утра нет, к сожалению.
2: Может, попробуем, если возьмет трубочку, сказать ей какие-нибудь теплые слова?
4: Алло.
3: Алло, ба, привет.
4: Привет, Жень.
3: Ты чем занимаешься? Ты занята?
4: Я дома пока.
3: Я на радио.
4: Ты на радио?
3: Да, да. Вот, и здесь как раз вопросы были про родных. Я говорил, что ты мне заменила мать. Вот. И ты сейчас на громко, если что.
4: Алло, я слушаю. Я так поняла, ты на радио будешь говорить о родных, правильно?
3: Да, да, да, да.
4: Ну, мне что делать?
3: Нет, мне просто нужно тебе сказать, что я тебя очень сильно люблю.
4: Ой, ты зайчик, а как я вас люблю, если ты знал.
3: Вот.
4: Ой, спасибо, внучек, спасибо. Я тоже вас люблю.
3: Все, бабуль, мы тогда это дальше будем записывать.
4: Ага,
3: все. Хорошо. Давай, бабушка.
4: Давай, мама, пока.
3: Все, пока, бабушка.
2: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. Мама, я вернулся.
5: Истории вернувшихся

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Дзен. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По сведениям оперштаба, за минувшие сутки ВСУ 58 раз атаковали территорию Белгородской области. Под удары попали 9 округов. Противник совершил 5 обстрелов с применением авиации и артиллерии. Производил сбросы взрывных устройств с беспилотников. Сбиты и подавлены 98 дронов. Получили ранения 5 человек в Грайворонском и Шебекинском округах. В Красноярушском округе погиб мирный житель. Выражаем искренние соболезнования его родным и близким. Белгородские детей перенаправят на отдых вместо Крыма в другие регионы. Глава республики Сергей Аксенов приостановил бронирование мест и размещение детских групп в лагерях и санаториях полуострова до 1 сентября 2026 года. Из-за этого 2-летние смены в Бригантине Белогорья, запланированные для белгородских ребят, не состоятся. Но 16,5 тысяч детей все равно отправят на отдых за пределы области, рассказал замгубернатора Андрей Мелехин. Тех, кто должен был ехать в Крым, перенаправят в другие лагеря, даты смен немного сдвинут. Основная ставка на Краснодарский край, с которым у белгородцев уже налажено тесное сотрудничество. Валентин Демидов провел оперативное совещание с администрацией Белгорода. Главная тема обсуждения – подготовка города к осенне-зимнему периоду. Ресурсоснабжающие организации выполняют планы по восстановлению инфраструктуры, усилению безопасности объектов, формированию запасов материалов и техники, включая резервные источники электро- и теплоснабжения. Администрация координирует и контролирует эти процессы. В рамках нацпроектов и региональных программ идет капремонт 5 школ, благоустройство общественных пространств, мэр проведет выездные совещания с проверками. Демидов поручил управам оперативно контролировать исполнение планов графиков, а Белгорблагоустройству усилить смены по покосу, топиарной стрижке и цветочному оформлению. 27 июня – единый день выпускных. В школах Белгорода усилена безопасность, организовано круглосуточное дежурство межведомственных групп. Рейды с 20 часов до 6 утра. В период каникул усилены меры на пляжах. Идут резервные дни сдачи ЕГЭ. На текущий момент 22 школьника Белгорода получили максимальный результат. Ожидается увеличение числа 100-бальников. По итогам встреч администрации с матерями и женами бойцов СВО был определен запрос на единый ресурс информирования и подачи заявок. Совместно с региональными министерствами соцзащиты и цифрового развития проработали этот и другие вопросы, подчеркнул Демидов. Уже создается чат-бот в МАКСе. После завершения протестируют его с пользователями. Также запускается обработка заявок по социально-бытовому обслуживанию этой категории в рамках муниципального проекта с последующим выделением в отдельную подпрограмму, рассказал мэр. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» классический килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

облетают последние маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 23 июня, в нашем регионе малооблачно, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 27 градусов тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Вавилин Сергей, Степан Кадашников, «Ветер войны». Как было много тех героев, чьи неизвестные имена, навеки их взяла с собою в свой край неведомый война. Они сражались беззаветно, патрон последний берегли. Их имена приносит ветром, печальным ветром той войны. Порой слышны на поле боя, через десятки мирных лет. Прикрой меня, прикрою, Коля, и вспыхнет вдруг ракеты свет. А Коля в этом тихом поле лежит, не встанет никогда. Лишь горький ветер нам порою напомнит страшные года. Сегодня мало кто заплачет, придя к могилам той войны. Но это все-таки не значит, что позабыли Колю мы. Мы помним, помним это горе. Осталась в памяти война, и русское родное поле приносит ветром имена.

никогда не оставлю мой белый город. Ты Россия моя, ты родная моя земля. В этом вся моя жизнь.

0: под обстрелами ждем.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бережна. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По сведениям оперштаба, за минувшие сутки ВСУ 58 раз атаковали территорию Белгородской области. Под удары попали 9 округов. Противник совершил 5 обстрелов с применением авиации и артиллерии. Производил сбросы взрывных устройств с беспилотников. Сбиты и подавлены 98 дронов. Получили ранения 5 человек в Грайворонском и Шебекинском округах. В Красноярушском округе погиб мирный житель. Выражаем искренние соболезнования его родным и близким. Белгородские детей перенаправят на отдых вместо Крыма в другие регионы. Глава республики Сергей Аксенов приостановил бронирование мест и размещение детских групп в лагерях и санаториях полуострова до 1 сентября 2026 года. Из-за этого 2-летние смены в Бригантине Белогорья, запланированные для белгородских ребят, не состоятся. Но 16,5 тысяч детей все равно отправят на отдых за пределы области, рассказал замгубернатора Андрей Милехин. Тех, кто должен был ехать в Крым, перенаправят в другие лагеря, даты смен немного сдвинут. Основная ставка на Краснодарский край, с которым у белгородцев уже налажено тесное сотрудничество. Валентин Демидов провел оперативное совещание с администрацией Белгорода. Главная тема обсуждения – подготовка города к осенне-зимнему периоду. Ресурсоснабжающие организации выполняют планы по восстановлению инфраструктуры, усилению безопасности объектов, формированию запасов материалов и техники, включая резервные источники электро- и теплоснабжения. Администрация координирует и контролирует эти процессы. В рамках нацпроектов и региональных программ идет капремонт 5 школ, благоустройство общественных пространств, мэр проведет выездные совещания с проверками. Демидов поручил управам оперативно контролировать исполнение планов графиков, а Белгорблагоустройство усилить смены по покосу, топиарной стрижке и цветочному оформлению. 27 июня – единый день выпускных. В школах Белгорода усилена безопасность, организовано круглосуточное дежурство межведомственных групп. Рейды с 20 часов до 6 утра. В период каникул усилены меры на пляжах. Идут резервные дни сдачи ЕГЭ. На текущий момент 22 школьника Белгорода получили максимальный результат. Ожидается увеличение числа 100-бальников. По итогам встреч администрации с матерями и женами бойцов СВО был определен запрос на единый ресурс информирования и подачи заявок. Совместно с региональными министерствами соцзащиты и цифрового развития проработали этот и другие вопросы, подчеркнул Демидов. Уже создается чат-бот в МАКСе. После завершения протестируют его с пользователями. Также запускается обработка заявок по социально-бытовому обслуживанию этой категории в рамках муниципального проекта с последующим выделением в отдельную подпрограмму, рассказал мэр. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Без помех к успеху.
1: Танк подбит, танк разбит.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 23 июня, в нашем регионе малооблачно, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 27 градусов тепла. Атмосферное давление 700.

Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради бога. Через время протяни.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях.

0: Радио Z.
1: С иностранцем в купе, оказавшись вдвоем, мы всю ночь до утра об одном говорили.

Я прощаю долги, все на свете кляня, а потом и налью, и закуску поставлю. Ну а если помочь, ты попросишь меня,

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Госдума планирует рассмотреть законопроект, который позволит приостанавливать реализацию поддельных и опасных товаров без затяжных проверок и судебных разбирательств. Сейчас контролирующим органам приходится проходить длительные процедуры согласования, в течение которых проблемная продукция может продолжать продаваться. Новый механизм предполагает наделение Роспотребнадзора полномочиям оперативно блокировать партии товара. Продавцы получат право запрашивать объяснения по блокировке и обжаловать предписание. На возвращение продукции в оборот отводятся 3 дня. Основные положения закона начнут действовать с 1 сентября. Правительство проведет эксперимент по предоставлению доступа к системе госуслуг и возможности получить сертификаты для электронной подписи россиянам за рубежом. Эксперимент будет проводиться на мощностях подведомственных МИД, хозяйственных учреждений и Россотрудничества в Армении, Вьетнаме, Индии, Индонезии, Казахстане, Киргизии, Китае, Малайзии, Арабских Эмиратах, Сербии, Турции и Узбекистане. Он стартует 1 июля и продлится до конца 2027 года. В эксперименте примут участие Фонд пенсионного и социального страхования России. Проверять готовность помещений за рубежом к участию в эксперименте и защищенность каналов связи будет ФСБ. В России предлагают развивать историческое образование как часть патриотического воспитания молодежи. Об этом заявил зампред Комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров. По его словам, сейчас готовится концепция стратегии молодежной политики союзного государства. Среди ее главных направлений – преподавание истории и развитие исторической науки. Депутат также отметил, что важно сохранять правду о Великой Отечественной войне и передавать знания о тех событиях следующим поколениям. В Госдуме предложили выплачивать родителям 100-бальников ЕГЭ по 100 тысяч рублей. Письмо с таким предложением депутаты направили зампреду правительства Дмитрию Чернышенко. При этом выплату предлагается предоставлять за каждый экзамен, сданный на 100 баллов. Парламентарии уверены, что такой высокий результат на ЕГЭ – это не только высокий уровень подготовки школьника, но и многолетняя поддержка со стороны семьи. Кроме того, многие семьи несут значительные расходы на дополнительное образование детей, включая оплату репетиторов, профильных курсов и учебных материалов. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов во всем!

земное. Ты выдохнул молча, сердце твое стучало, как будто чужое. Не дрогнули руки, Господь уберег. И вдруг на лицо, что почует ты мог, закапали с веток березы людей благодарные слезы.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Шашлык «Мираторг» классический, килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
7: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
8: Телефон 372-672. 372-672.
9: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
10: Нужно, чтобы помнили.
11: Нужно, чтобы знали.
10: Нужно, чтобы верили.
11: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
9: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
13: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
13: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
13: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
13: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
13: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на «Мире Белогорья».
1: Смотрите в наших соцсетях.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 23 июня, в нашем регионе малооблачно, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 27 градусов тепла. Атмосферное давление 7.

победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий. Одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Госдума планирует рассмотреть законопроект, который позволит приостанавливать реализацию поддельных и опасных товаров без затяжных проверок и судебных разбирательств. Сейчас контролирующим органам приходится проходить длительные процедуры согласования, в течение которых проблемная продукция может продолжать продаваться. Новый механизм предполагает наделение Роспотребнадзора полномочиям оперативно блокировать партии товара. Продавцы получат право запрашивать объяснения по блокировке и обжаловать предписание. На возвращение продукции в оборот отводятся 3 дня. Основные положения закона начнут действовать с 1 сентября. Правительство проведет эксперимент по предоставлению доступа к системе госуслуг и возможности получить сертификаты для электронной подписи россиянам за рубежом. Эксперимент будет проводиться на мощностях подведомственных МИД, хозяйственных учреждений и Россотрудничества в Армении, Вьетнаме, Индии, Индонезии, Казахстане, Киргизии, Китае, Малайзии, Арабских Эмиратах, Сербии, Турции и Узбекистане. Он стартует 1 июля и продлится до конца 2027 года. В эксперименте примут участие Фонд пенсионного и социального страхования России. Проверять готовность помещений за рубежом к участию в эксперименте и защищенность каналов связи будет ФСБ. В России предлагают развивать историческое образование как часть патриотического воспитания молодежи. Об этом заявил зампред Комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров. По его словам, сейчас готовится концепция стратегии молодежной политики союзного государства. Среди ее главных направлений – преподавание истории и развитие исторической науки. Депутат также отметил, что важно сохранять правду о Великой Отечественной войне и передавать знания о тех событиях следующим поколениям. В Госдуме предложили выплачивать родителям 100-бальников ЕГЭ по 100 тысяч рублей. Письмо с таким предложением депутаты направили зампреду правительства Дмитрию Чернышенко. При этом выплату предлагается предоставлять за каждый экзамен, сданный на 100 баллов. Парламентарии уверены, что такой высокий результат на ЕГЭ – это не только высокий уровень подготовки школьника, но и многолетняя поддержка со стороны семьи. Кроме того, многие семьи несут значительные расходы на дополнительное образование детей, включая оплату репетиторов, профильных курсов и учебных материалов. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов во всем!

жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порою нам кажется так.

0: Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Радио З. Работаем за правое дело.

Город столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, на два дня про

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 24 июня, в нашем регионе сохраняется облачная погода, местами возможны дожди, ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 25. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама.
5: Мама.
6: Мама, я вернулся.
7: Истории вернувшихся домой. Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там,

0: Мы с ней очень сильно похожи. Я заметил такую тенденцию в том, что люди, которые очень сильно друг на друга похожи, они не ладят друг с другом. И так и у меня получилось. Я был первым ребенком, и у меня родители еще были молодыми. Поэтому меня больше воспитывали там, в Калининграде, бабушка, и здесь, в Белгороде, бабушка с дедом.
1: Живы они?
0: Да, еще живы.
1: Если вернуться в ваше детство и к вашей бабушке, есть какие-то теплые воспоминания об этом?
0: Да, конечно. У меня бабушка заменила маму. Я с Калининграда приезжала. Я прям обожаю это село Малобыково. Я туда постоянно возвращаюсь. Там и дышится мне по-другому. Теплых воспоминаний очень много. Я люблю молоко. Вторая бабушка доит, я пойду, наберу от этого молока. Готовят оно очень вкусно. Пирожки. Это все вообще, все, что можно было. Это домашняя нутелла, это все сладости, которые она делала. Мы были любители мороженого постоянно, каждый днями там кушают. Много всего. Особенно это все с огорода. Вот. Я как бы до сих пор так придерживаюсь не особо там овощи, все это покупать в магазине, потому что сколько бы я в городах не прожил в том же Калининграде, либо в Белгороде, я деревенский. Поэтому придержанность к тому вот как раз детства, что я кушал, вот я стараюсь это и дальше.
1: Как на СВО вы попали?
0: Я заранее думал, что если будет мобилизация, меня заберут первым. Так и оказалось. Полжизни я потом в МВД учился, потом в армии. И с утра Владимир Владимирович объявил о мобилизации. В обед уже приехали люди с повесткой.
1: С кем вы общались, находясь на СВО?
0: Там ни с кем не пообщаюсь, потому что я был на передовой. Один раз я дозвонился жене сказать, что я на Украине уже. Никто не знал, где и что. Не сообщалось это. И после этого мое общение было с родственниками только тогда, когда меня эвакуировали в Белгородскую область.
1: Сколько вы в общей сложности пробыли на СВО?
0: На передовой месяц.
1: И получили ранение?
0: Да. Нас отвезли прямо на первую линию, и мы постоянно отражали атаки, наступления на нас. И по одним моментам меня ударило взрывной волной, ударился об дерево спиной, хотя я был в бронежилете, но удар был хороший. И затем обстрелы шли более 10 часов на постоянке. Мы с ребятами сидели в окопе, а выходить нельзя. И там главное правило было, чем ты ниже, тем ты больше выживешь процентность. Были проливные дожди, земля имеет такое свойство, она впитывает влагу, да, при дожди, но когда уже порог начинается, все, окопы наши затапливало полностью. И мы с ребятами сидели вот в окопах, после удара мне было плохо, я не понимал, что. Но на адреналине не ощущалась боль, а ощущалась, как будто вот гриппом заболел. И проснувшись, я просто уже не встать, ничего не мог полностью, я опух, ни руки, ни ноги сжимать не мог. Берцы то же самое резали с меня уже, и со мной еще один тоже паренек был, мы с одной лесопосадки были. И нас эвакуировали в Луганский госпиталь, сделали быструю проверку, что с нами, как, и нас на вертолете эвакуировали в Валуйки. Валуйки, соответственно, в Белгород, а здесь мы пролежали 2 дня, бортом нас отправили в Питер. В Питере уже мы делали первую нашу диагностику вообще тела, там выявили очень интересный факт, что у меня 3 почки оказалось. У меня есть отросток от почки, который сам по себе функционирует.
1: И потом вы не знали, да, да?
0: Не знал вообще. Затем уже 1,5 недели, наверное, пролежали, нас начали отправлять по другим городам по России. Меня отправили в Тамбов, и в Тамбове уже начали плотно заниматься, давать гормоны. Меня уже сделали просто лежачим, я не мог ни быстро двигаться, ни вставать куда-то, мне еду, например, приносили в палату. И сделали уже как раз первый мне диагноз – острый гломерулонефрит. Это поражение почек. У меня выходит белок, вот у нормального человека он выходит, например, 0,003 грамма, а у меня выходил по 3, по 5 граммов. Доходило до 15 граммов.
1: Это из-за ударной волны?
0: Да, и при охлаждении почки все отключились. Но об этом я уже узнал в крайнем госпитале в Подольске. Мне сделали биопсию и сказали, вот что у меня на тот момент было 60 с чем-то процентов поражения почек, и из-за этого меня комиссовали, потому что уже все.
1: На сегодняшний день как состояние здоровья?
0: Не знаю, можно говорить, нет, что я чуть отказался от лекарств, и мне стало во много легче. Потому что на меня очень сильно влияли эти гормоны, я потолстел за месяц, я 160 килограмм весил, я просто был омёванный человек, который ни двигаться ничего не мог, я выходил на улицу, терял сознание.
1: А сейчас сколько сбросили вы?
0: Уже 40 килограмм я сбросил. Опять же, я пытаюсь держаться питания, больше двигаться, вот как раз с бизнесом, это стресс, он из-за стресса.
1: Что за бизнес, расскажите?
0: Фирма по внутренней отделке.
1: А вы стали этим заниматься уже после СВО, да?
0: Да, это вот как раз время своих героев, то, что нам помогли, и мы пооткрывали вот.
1: А бабушка знала, что вы на СВО?
0: Да, конечно, да.
1: Переживала?
0: Да, очень сильно переживала. Я изначально, когда прилетел, я позвонил жене, позвонил ей и просто сказал то, что, ну, говорю, ну, ничего серьезного, потому что я тоже не знал, что со мной, как бы, ну,

0: Руки, ноги целы. А на больше как бы мне рассчитывать не было смысла. И они все приезжали.
1: Скажите, а бабушка приехала, может быть, приготовила вам что-то?
0: Да, принесла? Она приготовила, но она больше плакала. То, что как бы, ну, и я другой поменялся, это скинул очень сильно. Ну, стресс, опять же, адреналин. Плакала, да, все там плакали.
1: Вот у вас есть сейчас уникальнейшая возможность позвонить бабушке и сказать...
0: Она на работе, все, не может.
1: Не возьмет трубку.
0: Нет. С утра нет, к сожалению.
1: Может, попробуем, если возьмет трубочку, сказать ей какие-нибудь теплые слова.
2: Алло.
0: Алло, ба, привет.
2: А, привет, Жень.
0: Ты чем занимаешься? Ты занята?
2: Я дома пока.
0: Я на радио.
2: Ты на радио?
0: Да, да. Вот, и здесь как раз вопросы были про родных. Я говорил, что ты мне заменила мать. Вот. И ты сейчас на громко, если что.
2: Алло, я слушаю. Я так поняла, ты на радио будешь говорить о родных, правильно?
0: Да, да, да, да.
2: Ну, мне что делать? Что включить?
0: Нет, мне просто нужно тебе сказать, что я тебя очень сильно люблю.
2: Ой, ты зайчик, а как я вас люблю, если ты знал.
0: Вот.
2: Ой, спасибо, мальчик, спасибо. Я тоже вас люблю, люблю.
0: Все, бабуль, мы тогда это дальше будем записывать.
2: Ага.
0: Ага, все.
2: Хорошо.
0: Давай, бабушка.
2: Давай,
0: ага. Пока.
2: Все,
0: пока, бабушка.
1: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждый из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. Мама, я вернулся.
3: Истории вернувшихся

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Белгородская область остается одним из наиболее атакуемых приграничных регионов страны. Данные озвучил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. На прошлой неделе количество атак беспилотников в отдельные дни достигало 260. Под ударами чаще всего оказывались Белгородский, Шебекинский, Красноярушский, Валуйский, Волоконовский и Грайворонский округа. За неделю погибли 3 мирных жителя, еще 45 человек получили ранения. В Белгородской области перезахоронили 27 бойцов Красной армии. Церемония прошла на мемориале в честь героев Курской битвы. В ней принял участие и Александр Шуваев. Среди павших удалось опознать лишь одного солдата, младшего сержанта Александра Герасимовича Никитина, родившегося в 1919 году в Оренбургской области. Имена остальных 26 героев пока остаются неизвестными. Мы не имеем права забывать, какой ценой досталась нам победа, и обязаны передать эту память детям и внукам, чтобы знали, враг не пройдет, пока жива наша связь с прошлым и пока мы все вместе, отметил Шуваев. В Белгородской области многодетные семьи получают господдержку при рождении или усыновлении пятого и каждого последующего ребенка. Размер единовременной выплаты составляет 50 тысяч рублей. Средства выделяются из областного бюджета и могут быть использованы родителями по своему усмотрению. За 6 месяцев 2026-го правом на получение выплаты воспользовались 65 семей региона. Нацпроект «Семья» включает материнский капитал, единое пособие, семейную ипотеку, соцконтракт, а также новые виды поддержки, которые помогают повышать качество жизни семей с детьми. Поддержка многодетных семей остается одним из приоритетов соцполитики Белгородской области. В Москве состоялся Всероссийский форум, посвященный острым вопросам здравоохранения, организованный ЛДПР. Мероприятие объединило пациентов, врачей, представителей общественных организаций, юристов, экспертов и законодателей. Сегодня пациент в России вынужден бороться за медпомощь, которая уже гарантирована государством. ЛДПР по итогам форума предлагает сократить срок рассмотрения заявлений на лекарственное обеспечение до 5 дней, внедрить подачу через госуслуги, создать главное аптечное управление при Минздраве для централизованных закупок лекарств напрямую у производителей, установить федеральный стандарт оснащения медорганизаций в населенных пунктах от 10 тысяч человек современным оборудованием, законодательно закрепить право участников СВО на получение спортивных протезов и расширить перечень военных травм, учитываемых при установлении инвалидности, а также ввести госрегулирование цен на платные медуслуги. В Белгородской области проблемы здравоохранения стоят особенно на остров в приграничных районах, где нагрузка на медицину кратно выше, ситуация усугубляется закрытием ФАПов и удаленностью больниц. Всероссийский форум пациентов – это шанс, чтобы голоса наших земляков были услышаны на федеральном уровне, заявил депутат Белоблдумы Евгений Дремов. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» классический, килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
7: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Корпуса, охрана в черной форме и радушие распахнутых дверей. Утром в подмосковный санаторий привезли из Горловки детей. Ненадолго, так всего на месяц, отдохнуть от грохота войны, слушать звуки разных птичьих песен и забыть тревогу тишины. На сухую проглотив таблетку, завершая плановый обход, захотел присесть в тени беседки, 2 минуты служба подождет. На сухую проглотив таблетку, завершая плановый обход, захотел присесть в тени беседки, 2 минуты служба подождет. Там сидела рыжая девчушка, а в глазах отчаянье и грусть. Ты не бойся, как зовут Надюшка, только я нисколько не боюсь. В чем же дело? Скучно мне немножко. Скучно разве? Что ж там и виной? В Горловке остался кот Тимошка. Почему ему нельзя со мной? Так и быть, скажу тебе по дружбе, между нами, мною и тобой. Твой Тимошка, он сейчас на службе, у него Тимоха позывной. Так и быть, скажу тебе по дружбе, между нами, мною и тобой. Твой Тимошка, он сейчас на службе, у него Тимоха позывной. А вообще, коты народ конкретный, видимо, Тимохе как коту командир отдал приказ секретный, вот он и остался на посту. Знаю точно, он сейчас в разведке, про него немного я слыхал. Нам, охране, строго по секрету рассказал серьезный генерал. Улыбнулась, правда, не соврали, он боится взрывов и огня. Даже если мы сидим в подвале, прячется все время за меня. Улыбнулась, правда, не соврали, он боится взрывов и огня. Даже если мы сидим в подвале, прячется все время за меня. Нет, не вру, он получил задание на своем кошачьем рубеже, чтоб к себе не привлекал внимания и поймал лазутчиков мышей. Вижу, ты хранить умеешь тайны. Есть еще секретная деталь. Он сотрудник горловской охраны и уже представлен на медаль. Вот возьми, тебе конфет немножко, с нашими ребятами в тылу передал твой кот, боец Тимошка. Ты не проболтайся никому. Вот возьми, тебе конфет немножко, с нашими ребятами в тылу передал твой кот, боец Тимошка. Ты не проболтайся никому. По траве бежали босоножки. Господи, прости мою вину. Скоро ей назад к ее Тимошке, а по сути снова на войну.
0: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 24 июня, в нашем регионе сохраняется облачная погода, местами возможны дожди. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 25. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: потому что в России живу.
1: Города Победы на радио Z.
2: Москва.
3: Архангельск.
2: Ковров.
3: Нет такого города.
2: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
3: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
4: и Татьяна Криницкая.
3: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
2: Орел – один из старинных городов России. Он был основан в 1566 году по указу царя Ивана IV как приграничная военная крепость для охраны южных границ Московского государства.
3: В 1615 году город был до основания разрушен поляками. После восстановления и до середины 17 века Орел оставался одним из постов, охранявших русские границы от татарских набегов.
2: Во время Отечественной войны 1812 года город был центром формирования дворянского ополчения. Здесь находился госпиталь.
3: С началом Великой Отечественной войны Орел оказался на главном направлении удара немецких войск в ходе операции «Тайфун» – наступления на Москву. Через него проходили важнейшие коммуникации, связывающие центральные районы России с западными границами, что определило его стратегическое значение.
2: С первого дня войны было введено военное положение. Началась мобилизация. Тысячи добровольцев подали заявление об отправке на фронт. Почти 10 тысяч жителей Орла записались в народное ополчение. Началось строительство оборонительных сооружений.

0: 25 июня на «Орел» был совершен первый налет вражеской авиации. Все предприятия перевели на круглосуточную работу. Были введены карточки на хлеб, сахар и кондитерские изделия.
1: 10 июля был создан отдел по эвакуации. И уже 21 августа из города вывезли 25 тысяч человек. В восточные области эвакуировались учреждения культуры и народного образования. Шли составы с орловским хлебом. Те промышленные предприятия, которые не удалось эвакуировать до прихода врага, были сожжены или взорваны.
0: Сентября 1941 года началось немецкое наступление.

0: Противник силы до 40 танков и до 2 батальонов пехоты ворвался в Орел. Первый батальон и разведрота удерживали оборону до 19.00, но, не имея артиллерии и противотанковых средств, отошли.
1: К концу ноября 41-го фашисты заняли Орловскую область. Так начались долгие 22 месяца оккупации. Массовые убийства жителей, грабежи, насилие, уничтожение культурных ценностей. Такой новый порядок она принесла. На каторжные работы в Германию было угнано почти 57 тысяч человек. В области развернули более 20 концлагерей для пленных солдат и жителей окрестных городов и сел. За время оккупации было убито более 4 тысяч мирных жителей и более 8 тысяч советских военнопленных.
2: Партизанское и подпольное движение на Орловщине внесло огромный вклад в победу. Уже летом 1941 года в области было сформировано 72 партизанских отряда, 91 партизанская группа, 330 групп подрывников-диверсантов.
1: Также весомый вклад в патриотическую борьбу орловцев внесли врачи и медицинский персонал подпольного госпиталя. Рост партизанского движения наводил панический ужас на немецких агрессоров. Командир немецкой танковой армии генерал-полковник Рендулич писал:
0: «Методы борьбы советских партизан характеризовались такой ожесточенностью, которая не отмечалась ни на одном другом театре военных действий».
1: Это подтверждают и слова маршала Жукова.
2: «Командованию вражеских войск пришлось у себя в тылу практически создавать второй фронт для борьбы с партизанами, на что отвлекались крупные силы войск. Это серьезно отразилось на общем состоянии германского фронта и в конечном счете на исходе войны».
1: В январе 42 года наши войска перешли в контрнаступление под Москвой, а затем под Ельцом. Летом 43-го на Орловско-Курской дуге началась Курская битва – одно из крупнейших сражений войны. Здесь, под Орлом и Курском, Гитлер рассчитывал взять реванш за поражение под Москвой и Сталинградом. План немецко-фашистского наступления получил кодовое название «Цитадель».
2: Битва началась 5 июля и продолжалась 50 неимоверно трудных дней и ночей. В ожесточенных боях с обеих сторон участвовало более 4 миллионов человек, свыше 69 тысяч орудий и минометов, более 13 тысяч танков и самоходных орудий, до 12 тысяч боевых самолетов.
1: Две трети немецких войск было сосредоточено на Орловском выступе. Но наступательной инициативы хорошо вооруженного врага хватило лишь на неделю, в течение которой гитлеровские войска были обескровлены и остановлены. Орловская наступательная операция «Кутузов» привела к полному разгрому цитадели противника.
2: Рано утром 5 августа 1943 года войска Брянского фронта при содействии Западного и Центрального фронтов в результате ожесточенных боев овладели городом.
1: Разведчики Василий Образцов и Иван Санько водрузили красное знамя на единственном уцелевшем крупном здании – доме номер 11 по улице Московской. В тот же день, в 24 часа, столица нашей родины Москва впервые за годы войны салютовала доблестным советским войскам.
3: 5 августа 1943 года, 24 часа, столица нашей родины, Москва, будет салютовать нашим доблестным войскам, освободившим Орел и Белгород, 12 артиллерийскими залпами из 120 орудий.
4: Огонь!
2: В ходе Орловско-Курской битвы было разгромлено 30 гитлеровских дивизий, в том числе 7 танковых. Вермахт потерял около 500 тысяч человек.
1: Победа под Орлом оплачена огромной ценой. В ходе боев было убито и ранено почти 430 тысяч солдат.

0: Солдат и командиров Красной Армии. Каждые сутки наши войска теряли больше 11 тысяч бойцов.
1: Архитектор Борис Антипов, приехав в Орел 8 декабря 1943 года, писал: «Странное впечатление оставляет город. Казалось, что он есть, но в то же время его не было. Издали дома вдоль улиц казались целыми и невредимыми. Но стоило подойти к ним поближе, вырисовывались только фасады стен с пустыми оконными проемами. Фашисты, отступая, продуманно взрывали здания так, чтобы улицы после взрывов оставались свободными от завалов. В Орле были разрушены почти все капитальные здания. В руинах лежали промышленные объекты. Из строя были выведены все инженерные коммуникации, взорваны мосты, электростанция».
0: После войны люди словно заново учились радоваться жизни. Настоящим событием становился каждый новый участок дороги, каждое построенное здание.
1: За годы послевоенных пятилеток промышленность Орла была полностью восстановлена. Город вошел в число крупных индустриальных центров Советского Союза.
0: За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, указом президента России 27 апреля 2007 года Орлу присвоено почетное звание «Город воинской славы».
2: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37-2070. 37-2070. Сайт alutech-belgorod.ru.
2: Корабли постоят.

не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все,

0: Радио Z. Новости.
1: В студии Ольга Бережна. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Президент провел встречу с выпускниками военных вузов. Главное из его выступления. Современная международная ситуация далека от стабильной. Конфликтный потенциал в регионах мира повысился. Запад использует лживые заявления о якобы российской военной угрозе для обоснования своей милитаризации. Россия готова оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы. О конфликте на Украине Владимир Путин сказал: «Письмо Зеленского не создает предпосылок к переговорам. Весь Запад работает на Украину, поставляя ей беспилотники. Страны НАТО, которые дали возможность запускать дроны по России со своих территорий, не отдают отчет последствиям. Российские военные прижимают врага по всей линии боевого соприкосновения на СВО». В заключении глава государства на встрече с офицерами сказал: «Себя берегите, страну берегите и людей, которые вам вверены, берегите». Депутаты Нина Останина и Ярослав Нилов внесли на рассмотрение Госдумы пакет законопроектов о распространении на приемных родителей всех прав и гарантий, положенных опекунам, включая право на отпуск по уходу за ребенком. Поправки в семейные и трудовые кодексы, а также закон о государственной противопожарной службе разработаны в целях устранения правовой неопределенности, а также во исполнении постановления Конституционного суда. В Госдуме призвали повысить налоги для сверхбогатых россиян. Повышенная ставка НДФЛ в 35% должна распространяться на тех, чей доход начинается от 500 миллионов рублей. Инициатива направлена главе правительства Михаилу Мишустину. Парламентарии отмечают, что на начало мая активы богатейших россиян увеличились более чем на 16 миллиардов долларов. В перечень 500 богатейших людей мира входят 20 граждан России с совокупным состоянием свыше 315 миллиардов долларов. Эти деньги не являются так называемой налоговой базой для взимания НДФЛ. Они отражают изменения стоимости акций, долей участия в бизнесе и иных активов. Однако эти данные вновь показывают масштаб концентрации капитала в одних руках, отмечают в Госдуме. В продуктовом ритейле сегмент готовой еды оказался одним из самых динамично развивающихся. Об этом заявил председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. По его словам, на протяжении ближайшего года спрос в этом секторе будет расти на 30%. Причину такой динамики Богданов видит в изменении потребительского поведения. Россияне все чаще предпочитают готовые решения и не хотят тратить время на приготовление пищи. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба!

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

я сейчас, держись, братишка. Голос ангела шептал. На траве лежал мальчишка и тихонько умирал. Не стонал и не ругался, был он ранен тяжело. Ангел все равно старался, хоть и было нелегко.

повезем, держись, братишка. Голос ангела кричал: и тащу медбрат парнишку, по щекам его хлестал. Алой струйкой кровь катилась прям на землю по броне. Где-то жизнь еще ютилась, хоть глаза и в пелене.

течет между лопаток. И не спят уже три дня ангелы из медсамбатов. Здесь творили чудеса. Вот и все. Зашил, заштопал. Ангел тихо прошептал и в соседний бокс потопал. Кто-то там

0: Радио Z.
1: Здравствуй, здравствуй, командир. Рад тебя увидеть снова. Крепким, бодрым и здоровым. Здравствуй, здравствуй, командир. Как работа, как семья. Все вокруг

0: командир. Здравствуй.
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 24 июня, в нашем регионе сохраняется облачная погода, местами возможны дожди. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 25. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не про?

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: вражеские беспилотники, есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z.
1: Мы едины и непобедимы.
2: 45-45, баба-ягодка опять. И только в 51 мужчина снова мандарин. Говорят, что в 40 жизнь только начинается. Как же вы прикажете?

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Белгородская область остается одним из наиболее атакуемых приграничных регионов страны. Данные озвучил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. На прошлой неделе количество атак беспилотников в отдельные дни достигало 260. Под ударами чаще всего оказывались Белгородский, Шебекинский, Красноярушский, Валуйский, Волоконовский и Грайворонский округа. За неделю погибли 3 мирных жителя, еще 45 человек получили ранения. В Белгородской области перезахоронили 27 бойцов Красной армии. Церемония прошла на мемориале в честь героев Курской битвы. В ней принял участие и Александр Шуваев. Среди павших удалось опознать лишь одного солдата, младшего сержанта Александра Герасимовича Никитина, родившегося в 1919 году в Оренбургской области. Имена остальных 26 героев пока остаются неизвестными. Мы не имеем права забывать, какой ценой досталась нам победа, и обязаны передать эту память детям и внукам, чтобы знали, враг не пройдет, пока жива наша связь с прошлым и пока мы все вместе, отметил Шуваев. В Белгородской области многодетные семьи получают господдержку при рождении или усыновлении пятого и каждого последующего ребенка. Размер единовременной выплаты составляет 50 тысяч рублей. Средства выделяются из областного бюджета и могут быть использованы родителями по своему усмотрению. За 6 месяцев 2026-го правом на получение выплаты воспользовались 65 семей региона. Нацпроект «Семья» включает материнский капитал, единое пособие, семейную ипотеку, соцконтракт, а также новые виды поддержки, которые помогают повышать качество жизни семей с детьми. Поддержка многодетных семей остается одним из приоритетов соцполитики Белгородской области. В Москве состоялся Всероссийский форум, посвященный острым вопросам здравоохранения, организованный ЛДПР. Мероприятие объединило пациентов, врачей, представителей общественных организаций, юристов, экспертов и законодателей. Сегодня пациент в России вынужден бороться за медпомощь, которая уже гарантирована государством. ЛДПР по итогам форума предлагает сократить срок рассмотрения заявлений на лекарственное обеспечение до 5 дней, внедрить подачу через госуслуги, создать главное аптечное управление при Минздраве для централизованных закупок лекарств напрямую у производителей, установить федеральный стандарт оснащения медорганизаций в населенных пунктах от 10 тысяч человек современным оборудованием, законодательно закрепить право участников СВО на получение спортивных протезов и расширить перечень военных травм, учитываемых при установлении инвалидности, а также ввести госрегулирование цен на платные медуслуги. В Белгородской области проблемы здравоохранения стоят особенно на остров в приграничных районах, где нагрузка на медицину кратно выше, ситуация усугубляется закрытием ФАПов и удаленностью больниц. Всероссийский форум пациентов – это шанс, чтобы голоса наших земляков были услышаны на федеральном уровне, заявил депутат Белоблдумы Евгений Дремов. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Реклама.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Шашлык «Мираторг» классический килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
6: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
12: Смены на сегодня в плане.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на «Мире Белогорья».
1: Смотрите в наших соцсетях.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 24 июня, в нашем регионе сохраняется облачная погода, местами возможны дожди. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 25. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Коваленко Александр, Евгений Евтушенко. Хотят ли русские войны? Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины, над черепашины полей и у берез и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат. И пусть вам скажут их сыны, хотят ли русские войны. Не только за свою страну солдаты гибли в ту войну, а чтобы люди всей земли спокойно видеть сны могли. Под шелест листьев и афиш ты спишь, Нью-Йорк, ты спишь, Париж. Пусть вам ответят ваши сны, хотят ли русские войны. Да, мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять солдаты падали в бою на землю грустную свою. Спросите вы у матерей, спросите у жены моей, и вы тогда понять должны, хотят ли русские войны.
2: Я знаю, Россия, ты сможешь. Ты выстоишь, как всегда. Для нас ты всего дороже. Твоя беда, наша беда. Не в первый раз попадаешь под международный

0: Новгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Министр экономразвития Белгородской области прокомментировал ситуацию с топливом. Максим Гусев отметил, что в регионе топлива достаточно. Министерство контролирует наличие горюче-смазочных материалов на заправках. В отдельных случаях возникают задержки с доставкой топлива, но они решаются и не влияют на общую ситуацию, написал он. Адреса заправок, где есть проблемы с бензином, можно направить в личных сообщениях министру в соцсетях. В Бирюче стартовали работы по очистке реки Тихая Сосна. Участок реки от пляжа Землянский до автомобильного моста приведут в порядок благодаря областной программе «Наши реки», реализация которой способствует достижению целей нацпроекта «Экологическое благополучие». В 2026 году в Красногвардейском округе будет очищен еще один участок реки Тихая Сосна у села Малобыково. Напомним, отбор водных объектов для включения в программу «Наши реки» проходит при непосредственном участии жителей через публичные слушания и голосование. По завершении работ проводятся общественные приемки. С 1 сентября медкнижки белгородцев станут электронными. В документе с уникальным номером и штрих-кодом будут храниться все сведения. Результаты медосмотров, прививки, данные о гигиенической подготовке и подтверждение соответствия санитарным нормам. Получить электронную медкнижку можно через портал госуслуг или в Центре гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. После прохождения всех необходимых проверок документ автоматически появится в личном кабинете на госуслугах. Работодателей новшество тоже коснется. Они должны будут направлять сотрудников на медосмотры, оплачивать их и проверять актуальность данных в едином реестре. 26 июня в Белгородской области пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства. Гостей ждут встречи с работодателями, консультации специалистов, помощь в составлении резюме и подборе подходящих вакансий. Также можно будет пройти собеседование и узнать больше о востребованных профессиях. Ярмарка пройдет сразу на трех площадках – в Белгороде, Старом Осколе и Губкине. Узнать подробности и оставить заявку на посещение можно на сайте trudvsem.ru ярмарка2026. Белгородская спортсменка завоевала золото на первенстве России по легкой атлетике. Воспитанница Староскольской спортшколы Олимпийского резерва номер 1 имени Иванова Арина Крылаткова заняла первое место в прыжках в высоту с результатом 183 сантиметра. Это новый личный рекорд спортсменки. Победа позволила Крылатковой выполнить норматив мастера спорта России. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых побед!

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z.
1: Один день без войны поют, друг, соловьи, а мы лежим в окопах, глядя в небо. Так хочется домой жену обнять рукой и молока с краюхой теплой хлеба. Так хочется домой жену обнять рукой и молока с краюхой теплой хлеба. Махорки дым пьянит, усталородный говорит, как надоело всем нам бойня эта. Безусый лейтенант и пожилой сержант дожить мечтают оба до победы. Безусый лейтенант и пожилой сержант дожить мечтают оба до рассвета. Ведь завтра снова бой поднимет ротный за собой. Последним станет для кого-то наступление это. Ну а пока в тиши поют нам соловьи, и так не хочется увидеть, друг, сигнал ракеты. Ну а пока в тиши поют нам соловьи, и вовсе ты не ждешь сигнал ракеты. Один день без войны, плену у тишины, и бог ушедший навсегда в просторы неба.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 24 июня, в нашем регионе сохраняется облачная погода, местами возможны дожди. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 25. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Череда Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
3: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Орел – один из старинных городов России. Он был основан в 1566 году по указу царя Ивана IV как приграничная военная крепость для охраны южных границ Московского государства.
2: В 1615 году город был до основания разрушен поляками. После восстановления и до середины 17 века Орел оставался одним из постов, охранявших русские границы от татарских набегов.
1: Во время Отечественной войны 1812 года город был центром формирования дворянского ополчения. Здесь находился госпиталь.
2: С началом Великой Отечественной войны Орел оказался на главном направлении удара немецких войск в ходе операции «Тайфун» – наступления на Москву. Через него проходили важнейшие коммуникации, связывающие центральные районы России с западными границами, что определило его стратегическое значение.
1: С первого дня войны было введено военное положение. Началась мобилизация. Тысячи добровольцев подали заявление об отправке на фронт. Почти 10 тысяч жителей Орла записались в народное ополчение. Началось строительство оборонительных сооружений.

0: 25 июня на «Орел» был совершен первый налет вражеской авиации. Все предприятия перевели на круглосуточную работу. Были введены карточки на хлеб, сахар и кондитерские изделия.
1: 10 июля был создан отдел по эвакуации. И уже 21 августа из города вывезли 25 тысяч человек. В Восточные области эвакуировались учреждения культуры и народного образования. Шли составы с «Орловским хлебом». Те промышленные предприятия, которые не удалось эвакуировать до прихода врага, были сожжены или взорваны.
0: Сентября 1941 года началось немецкое наступление на «Орел». 3 октября, обойдя Брянский укрепрайон, фашисты подошли к городу. На юго-западной окраине в бой с превосходящими силами противника танковой армии Гудериана вступили бойцы конвойного батальона и десантники. Городской аэродром уже находился в зоне артиллерийского огня противника. Десантники, покидая горящие самолеты, сходу вступали в бой с врагом, который продолжался несколько часов. Командующий Орловским военным округом докладывал:
2: в 18.00 противник силы до 40 танков и до 2 батальонов пехоты ворвался в «Орел». Первый батальон и разведрота удерживали оборону до 19.00, но, не имея артиллерии и противотанковых средств, отошли.
1: К концу ноября 41-го фашисты заняли Орловскую область. Так начались долгие 22 месяца оккупации. Массовые убийства жителей, грабежи, насилие, уничтожение культурных ценностей. Такой новый порядок она принесла. На каторжные работы в Германию было угнано почти 57 тысяч человек. В области развернули более 20 концлагерей для пленных солдат и жителей окрестных городов и сел. За время оккупации было убито более 4 тысяч мирных жителей и более 8 тысяч советских военнопленных.
0: Партизанское и подпольное движение на Орловщине внесло огромный вклад в победу. Уже летом 1941 года в области было сформировано 72 партизанских отряда, 91 партизанская группа, 330 групп подрывников-диверсантов.
1: Также весомый вклад в патриотическую борьбу орловцев внесли врачи и медицинский персонал подпольного госпиталя. Рост партизанского движения наводил панический ужас на немецких агрессоров. Командир немецкой танковой армии генерал-полковник Рендулич писал:
2: методы борьбы советских партизан характеризовались такой ожесточенностью, которая не отмечалась ни на одном другом театре военных действий.
1: Это подтверждают и слова маршала Жукова.
0: Командованию вражеских войск пришлось у себя в тылу практически создавать второй фронт для борьбы с партизанами, на что отвлекались крупные силы войск. Это серьезно отразилось на общем состоянии германского фронта и в конечном счете на исходе войны.
1: В январе 42 года наши войска перешли в контрнаступление под Москвой, а затем под Ельцом. Летом 43-го на Орловско-Курской дуге началась Курская битва, одно из крупнейших сражений войны. Здесь, под Орлом и Курском, Гитлер рассчитывал взять реванш за поражение под Москвой и Сталинградом. План немецко-фашистского наступления получил кодовое название «Цитадель».
0: Битва началась 5 июля и продолжалась 50 неимоверно трудных дней и ночей. В ожесточенных боях с обеих сторон участвовало более 4 миллионов человек, свыше 69 тысяч орудий и минометов, более 13 тысяч танков и самоходных орудий, до 12 тысяч боевых самолетов.
1: Две трети немецких войск было сосредоточено на Орловском выступе. Но наступательной инициативы хорошо вооруженного врага хватило лишь на неделю, в течение которой гитлеровские войска были обескровлены и остановлены. Орловская наступательная операция «Кутузов» привела к полному разгрому цитадели противника.
0: Рано утром 5 августа 1943 года войска Брянского фронта при содействии Западного и Центрального фронтов в результате ожесточенных боев овладели городом.
1: Разведчики

0: и Белгород 12 артиллерийскими залпами из 120 орудий.
1: Огонь!
2: В ходе Орловско-Курской битвы было разгромлено 30 гитлеровских дивизий, в том числе 7 танковых. Вермахт потерял около 500 тысяч человек.
3: Победа под Орлом оплачена огромной ценой. В ходе боев было убито и ранено почти 430 тысяч солдат и командиров Красной Армии. Каждые сутки наши войска теряли больше 11 тысяч бойцов.
2: Архитектор Борис Антипов, приехав в Орел 8 декабря 1943 года, писал: «Странное впечатление оставляет город. Казалось, что он есть, но в то же время его не было. Издали дома вдоль улиц казались целыми и невредимыми, но стоило подойти к ним поближе, вырисовывались только фасады стен с пустыми оконными проемами. Фашисты, отступая, продуманно взрывали здания так, чтобы улицы после взрывов оставались свободными от завалов. В Орле были разрушены почти все капитальные здания. В руинах лежали промышленные объекты. Из строя были выведены все инженерные коммуникации, взорваны мосты, электростанция».
3: После войны люди словно заново учились радоваться жизни. Настоящим событием становился каждый новый участок дороги, каждое построенное здание.
2: За годы послевоенных пятилеток промышленность Орла была полностью восстановлена. Город вошел в число крупных индустриальных центров Советского Союза.
3: За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, указом президента России 27 апреля 2007 года Орлу присвоено почетное звание «Город воинской славы».
4: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Белгородская область остается одним из наиболее атакуемых приграничных регионов страны. Данные озвучил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. На прошлой неделе количество атак беспилотников в отдельные дни достигало 260. Под ударами чаще всего оказывались Белгородский, Шебекинский, Красноярушский, Валуйский, Волоконовский и Грайворонский округа. За неделю погибли 3 мирных жителя, еще 45 человек получили ранения. В Белгородской области перезахоронили 27 бойцов Красной армии. Церемония прошла на мемориале в честь героев Курской битвы. В ней принял участие и Александр Шуваев. Среди павших удалось опознать лишь одного солдата, младшего сержанта Александра Герасимовича Никитина, родившегося в 1919 году в Оренбургской области. Имена остальных 26 героев пока остаются неизвестными. Мы не имеем права забывать, какой ценой досталась нам победа, и обязаны передать эту память детям и внукам. Чтобы знали, враг не пройдет, пока жива наша связь с прошлым и пока мы все вместе, отметил Шуваев. В Белгородской области многодетные семьи получают господдержку при рождении или усыновлении пятого и каждого последующего ребенка. Размер единовременной выплаты составляет 50 тысяч рублей. Средства выделяются из областного бюджета и могут быть использованы родителями по своему усмотрению. За 6 месяцев 2026-го правом на получение выплаты воспользовались 65 семей региона. Нацпроект «Семья» включает материнский капитал, единое пособие, семейную ипотеку, соцконтракт, а также новые виды поддержки, которые помогают повышать качество жизни семей с детьми. Поддержка многодетных семей остается одним из приоритетов соцполитики Белгородской области. В Москве состоялся Всероссийский форум, посвященный острым вопросам здравоохранения, организованный ЛДПР. Мероприятие объединило пациентов, врачей, представителей общественных организаций, юристов, экспертов и законодателей. Сегодня пациент в России вынужден бороться за медпомощь, которая уже гарантирована государством. ЛДПР по итогам форума предлагает сократить срок рассмотрения заявлений на лекарственное обеспечение до 5 дней, внедрить подачу через госуслуги, создать главное аптечное управление при Минздраве для централизованных закупок лекарств напрямую у производителей, установить федеральный стандарт оснащения медорганизаций в населенных пунктах от 10 тысяч человек современным оборудованием, законодательно закрепить право участников СВО на получение спортивных протезов и расширить перечень военных травм, учитываемых при установлении инвалидности, а также ввести госрегулирование цен на платные медуслуги. В Белгородской области проблемы здравоохранения стоят особенно остро в приграничных районах, где нагрузка на медицину кратно выше, ситуация усугубляется закрытием ФАПов и удаленностью больниц. Всероссийский форум пациентов – это шанс, чтобы голоса наших земляков были услышаны на федеральном уровне, заявил депутат Белоблдумы Евгений Дремов. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Шашлык «Мираторг» классический, килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.
1: Дорогу стремаю.
2: Здоровенькие.
1: Что вы делаете?
2: Обряди вам, милые, мню.
1: Умните.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон забавно.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 24 июня, в нашем регионе сохраняется облачная погода, местами возможны дожди. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 25. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z.
1: Подключай сердце. Включай Радио Z.
2: Встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто Кадиллак. Ты мне сказала, будь

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37-00-70. 37-00-70. Сайт alutech-belgorod.ru.
2: Горы, горизонт, степи

0: ты герой.
1: Мама, я вернулся.
2: Я вернулся.
3: Мама, я вернулся.
4: Я вернулся.
5: Мама, я вернулся.
6: Я вернулся.
7: Мама.
8: Мама.
9: Мама.
10: Мама, я вернулся.
11: Истории вернувшихся домой.
12: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
13: Евгений Денисов, 29 лет. Родился и вырос в Бирюче, Белгородской области. На СВО попал по мобилизации. Комиссован по болезни. Награжден медалью Суворова и медалью за отвагу.
12: О своем детстве расскажите.
14: Детство у меня было, наверное, до 8 класса. Затем меня отдали в лицей полиции в казарменное положение. И до 2013 года я жил в казарме уже сам.
12: Каким вы были сыном? Может быть, что-то запомнилось вам из отношений с мамой?
14: С мамой не очень теплые были, потому что мы с ней очень сильно похожи. Я заметил такую тенденцию в том, что люди, которые очень сильно друг на друга похожи, они не ладят друг с другом. И так и у меня получилось. Я был первым ребенком, и у меня родители еще были молодыми. Поэтому меня больше воспитывали там, в Калининграде, бабушка, и здесь, в Белгороде, бабушка с дедом.
12: Живы они?
14: Да, да, еще живы.
12: Если вернуться в ваше детство и к вашей бабушке, есть какие-то теплые воспоминания об этом?
14: Да, конечно. У меня бабушка заменила маму. Я с Калининграда приезжала. Я прям обожаю это село Малобыково. Я туда постоянно возвращаюсь. Там и дышится мне по-другому. Теплых воспоминаний очень много. Я люблю молоко. Вторая бабушка доит, я пойду, наберу вот этого молока. Готовят оно очень вкусно. Вкусно, пирожки. Это все вообще, все, что можно было. Это домашняя нутелла, это все сладости, которые она делала. Мы были любители мороженого постоянно, каждый днями там кушать. Много всего. Особенно это все с огорода. Вот я как бы до сих пор так придерживаюсь, не особо там овощи, все это покупать в магазине, потому что
12: привыкли к домашнему.
14: Да, я сколько бы я в городах не прожил, в том же Калининграде, либо в Белгороде, я деревенский. Поэтому придержанность к тому вот как раз детству, что я кушал, вот я стараюсь это и дальше.
12: Как на СВО вы попали?
14: Я заранее думал, что если будет мобилизация, меня заберут первым. Так и оказалось. Полжизни я в МВД учился, потом в армии. И с утра Владимир Владимирович объявил о мобилизации. В обед

0: удар был хороший. И затем обстрелы шли более 10 часов на постоянке. Мы с ребятами сидели в окопе, а выходить нельзя. И там главное правило было, чем ты ниже, тем ты больше выживешь процентность. Были проливные дожди, земля имеет такое свойство, она впитывает влагу, да, при дожди, но когда уже порог начинается, все, окопы наши затапливало полностью. И мы с ребятами сидели вот в окопах, после удара мне было плохо, я не понимал, что. Но на адреналине не ощущалась боль, а ощущалась, как будто вот гриппом заболел. И проснувшись, я просто уже не встать, ничего не мог полностью, я опух, ни руки, ни ноги сжимать не мог. Берцы тоже самое резали с меня уже, и со мной еще один тоже паренек был, мы с одной лесопосадки были. И нас эвакуировали в Луганский госпиталь, сделали быструю проверку, что с нами, как, и нас на вертолете эвакуировали в Валуйки. В Валуйки, соответственно, в Белгород. А здесь мы пролежали 2 дня, портом нас отправили в Питер. В Питере уже мы делали первую нашу диагностику вообще тела. Там выявили очень интересный факт, что у меня 3 почки оказалось. У меня есть отросток от почки, который сам по себе функционирует.
1: И потом вы не знали, да, да?
0: Не знал вообще. Затем уже 1.5 недели, наверное, пролежали, нас начали отправлять по другим городам по России. Меня отправили в Тамбов, и в Тамбове уже начали плотно заниматься, давать гормоны. Меня уже сделали просто лежачим. Я не мог ни быстро двигаться, ни вставать куда-то. Мне еду, например, приносили в палату. И сделали уже как раз первый мне диагноз. Острый гломерулонефрит. Это поражение почек. У меня выходит белок, вот у нормального человека он выходит, например, 0,003 грамма, угу. А у меня выходил по 3, по 5 граммов. Доходило до 15 граммов.
1: Это из-за ударной волны?
0: Да, и переохлаждения. Почки все отключились. Но об этом я уже узнал в крайнем госпитале в Подольске. Мне сделали биопсию и сказали, вот что у меня на тот момент было 60 с чем-то процентов поражения почек, и из-за этого меня комиссовали, потому что уже все.
1: На сегодняшний день как состояние здоровья?
0: Не знаю, можно говорить, нет, что я чуть отказался от лекарств, и мне стало во много легче. Потому что на меня очень сильно влияли эти гормоны. Я потолстел за месяц, я 160 килограмм весил. Я просто был амебный человек, который не двигаться ничего не мог. Я выходил на улицу, терял сознание.
1: А сейчас сколько сбросили вы?
0: Уже 40 килограмм я сбросил. Опять же, я пытаюсь держаться питания, больше двигаться. Вот как раз с бизнесом. Это стресс, он из-за стресса.
1: Что за бизнес, расскажите?
0: Фирма по внутренней отделке.
1: А вы стали этим заниматься уже после СВО, да?
0: Да, это вот как раз время своих героев, то, что нам помогли, и мы пооткрывали. Вот.
1: А бабушка знала, что вы на СВО?
0: Да, конечно, да.
1: Переживала?
0: Да, очень сильно переживала. Я изначально, когда прилетел, я позвонил жене, я позвонил ей, и просто сказал то, что, ничего серьезного, потому что я тоже не знал, что со мной, как бы, руки, ноги цел. А на больше, как бы, мне рассчитывать не было смысла. И они все приезжали.
1: Скажите, а бабушка приехала, может быть, приготовила вам что-то?
0: Да, принесла? Она приготовила, но она больше плакала. То, что, как бы, и я другой поменялся, это скинул очень сильно. Стресс, опять же, адреналин. Плакала, да, все там плакали.
1: Вот у вас есть сейчас уникальнейшая возможность позвонить бабушке и сказать...
0: Она на работе, все, не может.
1: Не возьмет трубку.
0: Нет. С утра нет, к сожалению.
1: Может, попробуем, если возьмет трубочку, сказать ей какие-нибудь теплые слова.
2: Алло.
0: Алло, ба, привет.
2: А, привет, Жень.
0: Ты чем занимаешься? Ты занята?
2: Да, дома пока.
0: Я на радио.
2: Ты на радио?
0: Да, да. Вот, и здесь как раз вопросы были про родных. Я говорил, что ты мне заменила мать. Вот. И ты сейчас на громко, если что.
2: Алло, я слушаю. Я так поняла, ты на радио будешь говорить о родных, правильно?
0: Да.
2: Ну, мне что делать?
0: Нет, мне просто нужно тебе сказать, что я тебя очень сильно люблю.
2: Ой, ты зайчик, а как я вас люблю, если ты знал.
0: Вот.
2: Ой, спасибо, внучек, спасибо. Я тоже вас люблю, люблю.
0: Все, бабуль, мы тогда дальше будем записывать.
2: Ага.
0: Ага, все. Давай, бабушка. Пока. Все, пока, бабушка.
1: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. Мама, я вернулся.
3: Истории вернувшихся

0: будет только настоящий воин.
1: Быть воином значит жить вечно, тлеющим законом мира, вопреки.

0: что я отстоял свободу. Жить вечно, несмотря на время и на моду. Жить вечно, потому что ты того достойна. Жить вечно будет только настоящий воин.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Министр экономразвития Белгородской области прокомментировал ситуацию с топливом. Максим Гусев отметил, что в регионе топлива достаточно. Министерство контролирует наличие горюче-смазочных материалов на заправках. В отдельных случаях возникают задержки с доставкой топлива, но они решаются и не влияют на общую ситуацию, написал он. Адреса заправок, где есть проблемы с бензином, можно направить в личных сообщениях министру в соцсетях. В Бирюче стартовали работы по очистке реки Тихая Сосна. Участок реки от пляжа Землянский до автомобильного моста приведут в порядок благодаря областной программе «Наши реки», реализация которой способствует достижению целей нацпроекта «Экологическое благополучие». В 2026 году в Красногвардейском округе будет очищен еще один участок реки Тихая Сосна у села Малобыково. Напомним, отбор водных объектов для включения в программу «Наши реки» проходит при непосредственном участии жителей через публичные слушания и голосование. По завершении работ проводятся общественные приемки. С 1 сентября медкнижки белгородцев станут электронными. В документе с уникальным номером и штрих-кодом будут храниться все сведения. Результаты медосмотров, прививки, данные о гигиенической подготовке и подтверждение соответствия санитарным нормам. Получить электронную медкнижку можно через портал госуслуг или в Центре гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. После прохождения всех необходимых проверок документ автоматически появится в личном кабинете на госуслугах. Работодателей новшество тоже коснется. Они должны будут направлять сотрудников на медосмотры, оплачивать их и проверять актуальность данных в едином реестре. 26 июня в Белгородской области пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства. Гостей ждут встречи с работодателями, консультации специалистов, помощь в составлении резюме и подборе подходящих вакансий. Также можно будет пройти собеседование и узнать больше о востребованных профессиях. Ярмарка пройдет сразу на трех площадках – в Белгороде, Старом Осколе и Губкине. Узнать подробности и оставить заявку на посещение можно на сайте trudvsem.ru, ярмарка 2026. Белгородская спортсменка завоевала золото на первенстве России по легкой атлетике. Воспитанница Староскольской спортшколы Олимпийского резерва номер 1 имени Иванова Арина Крылаткова заняла первое место в прыжках в высоту с результатом 183 сантиметра. Это новый личный рекорд спортсменки. Победа позволила Крылатковой выполнить норматив мастера спорта России. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых побед!

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: Слезы душат меня, из России моей уезжаю. Слезы душат меня, но из глаз ни одна не бежит. Потому что в душе я о родине тихо рыдаю.

Ночной гудок парохода кричит, словно хищная птица. Якорь лязгает цепью, предательски душу мне рвет. Но сердце мое все остаться, остаться стремится. Но сердце мое все какого-то чуда так ждет.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

было слово, и Бог теперь назначит, кому на смерть за Родину стоять. И танки в поле, и тут мне стало страшно, ведь жизнь кончалась этой высотой. Но только вдруг я понял, что жизнь не так уж важна, а важно то, что за

0: пулемета. Была среда, четвертый день войны.
1: Радио «Зет».

0: Радио Z.
1: Дали мне судьба удачи, почти до краев налей, здоровье плесни в придачу.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 24 июня, в нашем регионе сохраняется облачная погода, местами возможны дожди, ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 25. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Казьмин Александр, Юрий Коринец, неизвестный солдат. Ярко звезды горят, и в Кремлевском саду неизвестный солдат спит у всех на виду. Над гранитной плитой вечный свет негасим, вся страна сиротой наклонилась над ним. Он не сдал автомат и пилотку свою. Неизвестный солдат пал в жестоком бою. Неизвестный солдат, чей-то сын или брат, он с войны никогда не вернется назад. Ярко звезды горят, и в Кремлевском саду неизвестный солдат спит у всех на виду.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Спасибо, что ты есть. Спасибо, что ты есть.
1: Радио Z.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на «Мире Белогорья».
1: Смотрите в наших соцсетях.

Радио З. Командовать парадом будем мы.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 24 июня, в нашем регионе сохраняется облачная погода, местами возможны дожди. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 25. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.
1: Счастье вдруг в тишине постучалось в дверь. Неужели

0: победы мы встаем как один.
1: Радио Z. Без помех к успеху.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 24 июня, в нашем регионе сохраняется облачная погода, местами возможны дожди. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 25. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: вернусь домой.
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: клянуть.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 24 июня, в нашем регионе сохраняется облачная погода, местами возможны дожди. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 25. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

Майский дождик, и время к обеду. Двое нас в больничной палате. Подошла медсестра к соседу и стоит, растерявшись, плачет, равнодушен к птичьему гаму и к дождю, что стучит по крыше.

ради мамы. Майский дождик,

0: Долго жить, братик.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Вернувшись, ответим в тот же час. Пока дела получше, не то, что здесь у вас.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио Z. Без помех к успеху.
1: Перрон вокзальный. Звучит гармошка. Смех, табачок и чей-то плач на всю страну. Давай присядем-ка на дорожку. Ведь мы сегодня уезжаем на войну.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: пишу я письмецо, напишу я письмецо.
1: Радио Z. Гордимся

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: минная опасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

0: Радио Зет.
1: Ты знаешь, так хочется жить, наслаждаться

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Бою тих прошла твоя война. Будешь ли питать ты к ней презрение? Ведь в сердце не сотрутся никогда. Призрачного прошлого мгновения. Домой вернешься ты, наступит светлый час. Но не предашь забвению